0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

должна быть крепкой. Чувство должно быть сильным. Песня должна быть спрятана.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ён прынёс трость. Хто же гэта? Гэта гость. Так. Сегодня у нас таки садовный день, день гостя. Ну что? Ну приходьте, приходьте и вы, и запрошайте кого-нибудь. И вовсе я хочу поднять такое важное питание. Мы не ходим у гости. Мы перестали ходить у гости.
3: Так а наво, что в соседках есть махчимость поглядеть, кто чем живе, зарабить это огульный созвон и вось зарабить себе онлайн гостевню. Чому не?
2: Ну что это такое? Ну что у этой онлайн гостевни? Что мы там будем робить у онлайн-гостевни. Я запрошаю одного человека у гости. Полгоды уже чакаю, спадзяюся и не губляю надеи. Нехай гэты эфир, конечно, не слухая, але нехай гэты эфир...
3: Этого человека можно назвать Одиссей?
2: Ну не такие у нас относины, не настолько все дрэнно. Не, у нас все не так, як...
3: Слухай, дальше я до тебя питание. Ты больше любишь ходить в гости, ти запрошать до себя?
2: Ну, я люблю, правда, и запрошать до себя, и ходить. Ну, напевно, больше запрошать, потому что ты спокойнее себе отчуваешь, так?
3: Ну, так.
2: И, правда, с одного боку. А с другого боку, нельзя же сказать, сухоть часть, только ласка, шановные гости.
3: Я не посадили яше и яше.
2: Так, потом день, другий месяц, вось. А ты, коли пришел в гости, ты, коли что, раз, ой, дякую, ну, пойду. Вельми приемно с вами было, пойду отпочивать.
3: Ось дарыша про пойду. Мне здаецца, ось самая такая, не самый неприемный момент, когда ты приходишь до кого-то в гости, потом вертаться до дома. Ну, можно там...
2: А коли... я люблю.
3: Так.
2: Вертание, это завсёды цудовно. Ну, не, неправда. Не завсёды цудовное вертание. Але я после добрых гостей пришел до себя домов. Посуд прибирать не треба, нічого не треба робити, все спокойненько, відпочиваєш.
3: І приймати гостей так само ось є некоторі особливості. У мене некілька разів така ситуація відбувалася, коли гості до тебе прийшли, і ти таки розумієш, що ну вже час настав розвітатися, але ж це розумієш тільки ти. Гості це не розуміють, їм у тебе сподобалося. Яны хочуць застацца яшчэ, яшчэ.
2: Вось, па гэтаму я не запрашаю звычайна не больш за два чалавекі. І тое, галоўнае, адзін на адзін. Гэта будзе самы лепшы варыянт. Ты зможаш прысвяціць столькі часу, сколькі вось трэба чалавеку. І ён табе зможа такой абмен забяспечыць. Таму, шаноўны госць, ю, шакаем вас у нас.
3: Прыходзьце.
2: Так, всё. І будзем слухаць музыку, магчыма.
3: Давайце, давайце. Таму што 1970 годзе, у гэты дзень нарадзіўся савецкі расійскі музыкант, паэт і кампазітар, былы фронтмен калектыва Агата Крысці, брат Вадзіма Самойлова, Глеб Самойлаў. У школе на уроках маляваў доўгавалосых рокераў і музычныя інструменты. Правда, ніколі не вучыўся музыцы. Глеб, вядома, хацеў ужо ў дзяцінстве навучыцца іграць на музычных інструментах, і бацькі аддалі яго ў музычную школу па класе фартэпіяна. Аднак сумяшчаць навучанне адначасова ў дзвюх школах стала цяжка, і Глеб, наведаўшы некалькі урокаў ігры на інструменце, кінуў заняткі музыкай. У выніку ён навучыўся самастойна іграць на гітары і фартэпіяна.
2: Ну, усім бы так. На адзін інструмент аддалі, а потым кінуў і самастойна на двух навучыўся. На які малайчына? Ну, будзем слухаць, значыць.
3: Так, давайце зараз паслухаем. Агату Крысці, сябры. Ну, а мы накіруемся ўжо ў наступную гадзіну, і там вас чакаем разам з нашымі ракавымі думкамі, разам з часопісамі, з пенадзённіка, абавязкова назбіраецца. Для тых, хто за рулём, асобная рубрыка. Ну, а на пачатку гадзіны выпуск навін.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Латвийский урад разглядит сегодня пытание полного закрытия границы с Беларусью, заявил премьер-министр республики Андрес Кулбергс. По воле его слов, Рыга повинна выкористовывать усе доступные решения для умацывания безопасности и снижения тиску миграции. Один переход на белорусско-латвийской границе был закрыт по инициативе латвийского боку 31 липня небыто за техничных причин. На большей части территории Беларуси введены обмежевания на наведывание лесов, выникая из данных интерактивной карты Министерства лесной господарки. Дозволено наведывать лесные массивы только в Брестском районе, у 10 районах Гродинской и Витебской областей, а так само у 4 Минской. Перед походом у лес рекомендуется проверять актуальную информацию на официальном сайте Минлесгаса и у мясцовых райвыконкамах и лесогосподарших установах. У Минску поширили зону деяния платных автомобильных парковок, поведомляя Белта. У приватности стали платными некоторые парковочные зоны по улицах Короля, Гебелева, Андреевской, Полихова, Натуралистов и Веры Харужей. Автомобилистов просят ознакомиться с правилами працы парковок и уличивать измены. Минский футбольный клуб «Динамо БДУ ФК» примет удел в квалификации женской лиги чемпионов УЕФА, поведомляя «Спутник». Сегодня у первом полуфинале группы минчанки сустренутся со швейцарским клубом «Сервет» с Женевы. Початок поединку у 10 годин. У выпадку перемоги футболистки с Беларуси сгуляют с переможцем матча помеж исландским «Брейдабликом» и казахстанским «Актабе». У Минску зараз плюс 20. У Беларуси объявлены червоный уровень небезопасности за аномальные спякоты. Чакается переменная облачность, переважно по поўднёва-заходней полове короткочасовые дожди, у особных районах навальницы. Температура поветра от плюс 24 по полночи до 36 по поўдні. У областных центрах чакается. У Витебску плюс 25-27, у Могилеве 27-29, у Гродне 28-30, у Гомеле 30-32, у Бресте 34-36. У столицы плюс 27-29 без істотных ападкаў.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну что, сябры, классика. The Rolling Stone, I can get no satisfaction. Ну, дисфакцию авторку давать, это такая себе справа. Можно это сделать, не ведаю, может, в пятницу, так, у понедельника пишет. Авторок, ну что себе, день да день. Однако, сябры, он не отрознивается в том сенсе, что у нас ураницу у этой године, так, как было когда учора, так, как это будет завтра, а лишь не послезавтра. Но это будут не спойлеры, это невеличкие анонсы. У нас чакаются наши роковые думочки, пенадзён наших, и часопусы. Часопусы завсёды чакаем, особливо потому, что там Евина фантазия, и она не стремливается нияким чином.
2: Только... Ну, а может и стремливаться?
1: Так,
2: вы себе про... так само сябры не стримливаете. Будем удельничать у наших гульнях. У нас и музычная гульня у всей другой годины, есть роковые думки. И у часопуса на проканце погуляем. Але зараз будем починать, як заусёды, з рубрики для тех, кто за рулем.
1: Алло, нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Ну что, сябры, про машины на батарейках. С вами поговорим. Не, ну не про дитячие, а не про те, что
2: на пульте.
1: Не, для дорослых хлопчиков. Мытня Беларусь обновила лишь бы по льготным увозе машин на батарейках. Когда вы плановали прогнать себе особистый электромобиль без пошлин, то поспешайтесь. На 31 липня у нашей квоте заставалось всего 1500 с лишним машин, ну, когда быть докладным, 1511 штук. Для сравнения, еще тыдень тому их было амаль 1708. А сегодня некого уже. Четвертое жнивня, дарыша. А вот новина для компании-импортеров не самая радостная. Ваша квота на бесплатный ввоз кончилась полностью. Теперь юридичным особам треба закладывать плюс 15% до кошту машины за мытную пошлину. Але есть и добрая новина. От ПДВ вас все ровно вызволять, коли машине меньше за 5 годов. Увогуле лечить бюджет загодя, каб поездка по машину не стукнула по кошельку мацней, чем вы планавали, сябры. Вот такая информация. Коли вы вырашили набыть это электрокар, робить. Это пока есть махчимость, но коли не... Чакайте, коли в наступном годе снова открыется эта квота. Ну, а у нас есть завсёды раніцы квота на один кружочек. На один кружочек! Сябры, их это не просто кружочек, это кружочек-подказочка. Его вы можете побачить в нашем телеграм-канале «Радио Столиц».
2: А там отказано за квоты. И он же Василь Данилов. Раздает цікавые подказки про гэтые композиции и гурты. Ну, тогда давайте. Зараз можно поглядеть гэты кружочек и про некольки музычных композиции мы будем вертаться, как бы распочать нашу гульню «Роковые думки».
1: Ну а зараз у нас Линкин Парк будет. Сябры композиции «Up from the Bottom».

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну что, сябры, обяцали мы вам роковые думочки. Яны уже з'явились. Мы про это нагадывали у телеграм-канале «Радио Столица». А лишь есть махчимость послухать додатковую информацию и догадаться, что на проканцу будем слухать, якую композицию, якую команду. И, спадзяемся, никто из вас будет робить это еще и у якости пераможца. Калі ласка, послухать, у нас есть два блоки подказок. Первая про гурт, другая про музычную композицию. Зараз у нас информация про гурт. Спочатку они назывались просто одним словом, але ирландский одноименный коллектив прогрозил судом, тому музыканты дали выпадковые личбы. У одним из музычных видео гэтыя хлопцы голышом бегают по улицах Лос-Анджелеса, что стало их визитной карткой. Першага ударніка звольнілі падчас тура ў 1998 годзе, пасля чаго да гурта далучыўся легендарны барабаншчык. Гэта адзін з самых вядомых барабаншчыкаў, і, магчыма, ён самы такі вось, кажуць, багаты.
2: А вось гэтыя лічбы, яны выпадковыя. А мы тут галаву ламаем. Так, разумееце?
1: Што
2: гэта значыць, чаму вось менавіта так? Гэта выпадкова,
1: чисто,
2: ну уяўляеце?
1: Нічога.
2: Ну проста. І так цікава, і вось бегаеш ты галышом, у кагосьці пытанні ўзнікаюць, у кагосьці гэта візітная картка. Вось і ўсё гэта пра сённяшні калектыў. Давайте спрабаваць здагадвацца і дзяліцца сваімі меркаваннямі ў нашым Telegram-канале Радіо Сталіца пад кружочком падказка, альбо дасылайце свае варыянты на нумар. Асабісты нумар у Telegram, нагадаем, 996-7002, код 33.
1: У хуткім часе вернемся, сябры, таму, што на спінадзён наших збіраецца, ну а пакуль The Rasmus, давайте слухаць Living in a World Without You.

0: Гляди, кольки тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на заголовки гэтые погляди.
0: Ага, не збиралася.
1: Бена дзён наших.
2: Кто про что? Мы знову проживёл. Пена дзён на той и створана.
3: Наша тема, да.
2: Как проживёлок рассказывать, ну тут добрая новина. Доказали, правда, не ученые, а ветеринары. Ну, амаль что, ветеринары доказали, что домашние живелы подолжают житё своих господаров на 10 годов. Вот до такой личбы яны пришли. По их словах, по словам ветеринаров, не живёл, годованцы лечат нервовую систему людей, снижают стресс и помогают справиться с выгоранием. Например, буркотание котов эффективно расслабляет и полегчает симптомы при хворобах сердца. Сердечникам вельми добра заводить кошечек и котиков. И это не просто слово. Это не просто то, что мы вам переказываем. Это так. Это доказанная база. Я бы сказала так. Мы колисти вам...
3: на людях, так.
2: Мы колисти вам рассказывали. Ну, по-перше, вы ж чули, что живёлы умеют лечить.
3: Но.
2: Есть такое, яны отчуваюць просто, например, самые горячие участки на теле человека, температура повышается, яны туды приходят, допомагаюць нам. Яшчэ рассказывали про такое, мы калісьці вам, что менавіта вось гэта буркатанне котов, яно на такой правильной колькасці герцаў, вось так, амаль, як робіць Вася, так, на такой правильной колькасці герц, что сапраўды яно можа супакоіць плач дзіцяці. Вы ж бачылі гэтае відэа, калі плакаў хлопчык, дзяўчынка, маленькие, так. А потом подошла, там, например, кошка, альбо собака подошел, например, и дитя починає супокоиваться. Это все не просто так. И у тим ліку допомагає справиться с стрессом, нервами, сердечными некими перебоями. Усе это сила домашних живел.
3: Мені возникает питання. Колькость домашних гадаванцев, яно залежить от колькости году, якія подаўжаюць жыццё. Напрыклад, одна кошка 10 гадоў, а калі кошка і сабака, то ўжо то плюс 20.
2: Разумею, пра што ты кажаш. Разумею, ну, так. Ты чаго вядзеш. Не, Вася, не працуе гэта.
3: На жаль,
2: а уяві,
3: на жаль.
2: Не, ну добра, а уяві, напрыклад, калі займаюцца людзі жывёлами. І дома можа быць і 50 кошак.
3: Так што ж, бессмяротная
2: нейкая, так жанчына будзе ў нас атрымлюць. Не, Вася, 10. Просто трэба пачакаць, можа будуць нейкія іншыя даследаванні, і потым будзе і 12, і 15, і ўвогуле бессмяротнасць нейкая адкрыецца.
3: Магчыма. Сябры, но ў нас засталася толькі адна падказачка на нашы ракавыя думачкі. У хуткім часе мы яе агучым, у нас тут у ефіры, і спадзяёмся, менавіта яна вам дапаможа канчаткова здагадацца, што за гурт і што за кампанія. Позицию нам про концы годины, когда будем слухать. У худким часть вернемся. Оставайтесь на хвале радио «Столица».

0: часопусы.
1: Ну-ка, гаворка пошла про Одиссею. Вася, ты узгадал. Я потом про Человека-паука. Ну, про кино будет у нас сегодня часопусная история. Вот только догадаться треба будет, який из новинок заголовка у двух правильный. Первый, альбо другие. И ваши варианты с отповедным номером мы будем чекать в нашем телеграм-канале «Радио Столица» под любым сегодняшних постов, альбо на наш номер 996-7002-33. А я читаю первый заголовок такие. За непрошенных спойлеров у кинотеатры почалась бойка. Ну, такая чисто житевая ситуация. Пришли люди у кино поглядеть на некий новый фильмчик, и тут нехто почал рассказывать. Не подобается, магчыма, комусь такое, и начинается бойка. И другой вариант. Одному глядачу кинотеатра удалось ховаться 2 месяца на задних рядах. Забывался выходить просто у всех этой киносеансы. И так жил спокойно, так я еще и кино глядел бесплатно. А, ну вы на его поглядите.
2: А потом я ему давали попкорн, и он сказал, когда вы мне со мной не поделитесь этим попкорном, я буду вам робить спойлеры.
1: А, ты думаешь, яны зациклены, взаимодействуют этой идеей вины. Так что ты выберешь тогда? Один и два. Такого еще никогда не было в часописах.
2: Было бы вельми цікаво, когда бы это было 2 заголовки одной новины, а лишь не. Я ведаю. По досвиду у нас один новинный заголовочек, он отповедает реальности, а инши твоя фантазия. Что обрать?
1: Ну давай, вот, например, Виктор, доброй ранницы Виктор, и он нас так само может привитать, доброй ранницы, пиша один, еще,
2: Виктор, как отказ. Виктор, я вас сегодня подтримаю, потому что мне сдается, 2 месяца у кинотеатра, можно так уживать попкорн в якости ежи, а лишь все ж таки, за непрошенных спойлеров у кинотеатра почалась бойка. Махчима, этот человек уже углядел некую картину, яна ему не сподобалась, и он таки на всю залю. Я ведаю, что далей будзе там.
1: Махчыма і так.
2: Так.
1: Давай без спойлеров, не рассказывай. Добра. Дзяўчаты так само падтрымліваюць Віктара і тебе, і яшчэ трэба дзяўчат спытаць Светлану.
2: Другі варыянт.
1: Другий вариант. Так, глядите. не могу тягнуть, рассказываю. Спойлер. Аргентина. Там отбывается гэтая падзея ўсе. Там прыйшлі людзі на Чалавека-павука новага. І нейкі хлапец вырашыў падзяліцца са сваёй сяброўкай, якая, відаць, таксама ўжо калісьці прыходзіла і глядзела гэтае кіно. І потым сусед пачаў гэта ўсё чуць і сказаў, да не расказвай ты мне. Ён не адмовіўся, ён пачаў далей расказваць, і пачалася бойка паміж гэтымі 2 хлопцамі. Там у сапраўды распачаць бойку ў кінатэатры за спойлерам у кіно, гэта магчыма. Перший варіант. Вось так.
2: Сябры, нават калі вы ведаеце пра што кіно, ведаеце, гэта грамадскае памяшканне, і тут вам могуць насылаць за спойлеры. Гэта не дома, калі ты з кімсьці глядзіш, дома так само могуць за спойлеры. У твар вясёлы твар насылаць, але ж так. Першых заголовачак правільны. Сёння мы, сябры, з вамі пераможцы. Ну і ёсць у нас пераможцы ў наших рукавых думках. Яшчэ раз хочацца адзначыць нашага пастаяннага слухача Рамана Юдзіна. Ён здагадаўся. Раман, вы малайчынка. У нас былі варыянты толькі гурта, але ж вось Раман і гурт і музычную кампазіцыю даслаў. Зараз, сябры, мы будзем слухаць Blink-182, кампазіцыя One More Time. На гэтым скончваецца наша раніца аўторка. Усім вялікі дзякуй. Сустрэнемся заўтра. Так
1: не
2: сама...
1: спойлер, праўда?
2: Гэта анонсік, не спойлер. Гэта анонсік, но пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскраве подорожжа по сторонках історії рок-музики, де кожная композиція – гэта сапраўдны шедевр. Золотая коллекция лепших треков усю гадзіну на радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Золотая коллекция на радио

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Тема стварення новой установы адукации Академии интеллектуальных технологий стала центром уваги на нараді у керівника держави. Як подкреслив Александр Лукашенко, установа повинна мати прикладное назначение и працювати на ближайшую перспективу, створати те, что спотребится завтра и послезавтра.
2: В начале года мы с вами договаривались, что в правительстве, в соответствующих органах власти проработать будет вариант создания нового направления образования, науки, думаю, после сегодняшнего совещания определимся, центра будущего, как вы предлагаете назвать ее, Академия интеллектуальных технологий. Сразу хочу сказать, второе фундаментальное направление в Беларуси мне не нужно. Я не исключаю, что в этом научном центре будет немало и фундаментальных наук или элементов. Но это должно быть прикладное направление. Это прежде всего должно быть для жизни. Пускай на определенную перспективу. Но желательно не на отдаленную. Желательно, чтобы мы, Владимир Степанович, при жизни еще что-то создали. Это касается не только вас, это касается прежде всего нашего министра образования, правительства. Создать надо то, что будет нужно завтра и послезавтра. То, что у нас есть сегодня, то понятно. Но если эта академия, которую мы создадим новую, где будут сосредоточены лучшие умы, какие умы, молодые, юные, совсем взрослые или пенсионеры, это мы с вами тоже должны определиться. Для меня не важно, какой возраст человека, главное, чтобы в голове у него что-то было. Ну, это мое мнение, я хочу услышать ваше.
1: Звыш 6 тысяч громадян Украины прибыли в Беларусь за минулый месяц, поведомили у Держпогранкомитете. Частей за все громадяне рухались транзитом про Польщу. Непосредственно про украинско-белорусскую границу прибыли только 3 человеки. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что наша республика готова принимать мигрантов из Украины. Президент отзначил, что Украина обеспечит им доступ до адукации и охоты здоровья наравне с белорусами. У Беларуси вырос разликовый кошт золота и платины для Держфонду, поведомляя Ньюсбай. Цена золота подросла после 4 месяцев падения и склала 370 рублей за грамм. При этом сребра потаннела до 5 рублей 27 копеек за грамм. Подкресливается, что в другом квартале 2026-го Центробанки у всех краин свету скупили 289 тонн золота. Это абсолютный максимум за всю историю назирания. У Мінску зараз плюс 26. У Беларусі об'явлены чырвоны ўзровень небяспекі за анамальныя спякоты. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна па паўднёва-заходняй палове кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Тэмпература паветра ад плюс 24 па поўначы да 36 па поўдні. У абласных цэнтрах чакаецца: у Віцебску плюс 25-27, у Магілёве 27-29, у Гродні 28-30, у Гомелі 30-32, у Брэсті 34-36, у сталіцы плюс 27-29. Без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Мэтанакіраваных маладых людзей у Беларусі з кожным годам становіцца больш. Неабходна рабіць усё магчымае, каб яны заставаліся ў нашай краіне. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе, прысвечанай пытанню стварэння Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій.
2: В целом отдельные шаги в этом направлении сделаны. Результат вроде бы есть. Целеустремленных, грамотных, готовых постоянно учиться молодых людей у нас ежегодно становится больше. Только в этом году в вузы поступило порядка 600 победителей международных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерную специальность. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Также это молодежь просто поступила. Мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы.
1: Корпорация Google протягнула правы на товарный знак YouTube у Беларуси до 2036 года, поведомили в Национальном центре интеллектуальной власти. Ранее видеохостинг был заблокирован для российских корыстальников за порушение этой платформы мясового законодавства. У нашей краине такая махчимость не выключается. Як означил министр информации Дмитрий Жук, при погрозе для национальной безпеки сайт заблокируют у Беларуси. Беларуская синхронистка Василина Хандошка выиграла другую медаль на чемпионате Европы по водных видах спорта, который проходит у Парижа. Поведомляя Белта. У техничной программе Хандошка заняла другое место сирот 16 девчат. От представницы Испании Ирес Тиакаса с белорусской отделяли меньше за 25 сотых балла. Третий выник показала немецкая спортсменка. Ранее Василина завоевала звание чемпионки Европы у отвольной программе. Минску зараз плюс 27. На сераду синоптики объявили червоный уровень небезпеки за аномальные спекоты. По данных Белгидромета, завтра у Беларуси прогнозуется переменная облачность. У ночи на большей части территории днем местами пройдут краткочасовые дожди, у особных районах навальницы. У ночи и раницей местами слабый туман. Ветер умеренный, при навальницах порывистый. Температура по ветру ночью плюс 16-22, днем от плюс 28 по полночи до плюс 38 по полдни. У областных центров завтра у день чекается. У Витебску плюс 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Бресті 36-38. У столице у ночи плюс 18-20, у день 30-32, переменная облачность без істотних опадков.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: на радио «Столица».
1: Так, давайте будем глядеть, что ж у нас отрымливается. Сегодня день гостя, пятерка топ-рок-фактов была просвечена этой теме. Высветляли мы, кто из рок-выканавцев допомагал коллегам створать знакомитые хиты. Ну и что отрымливалось в вынику нечаканных таких суместных выступлений рокеров. Вам 5 историй пропоновали. Ну и якая из историй на гэтый момент набрала наибольшую колькость голосов? А менавіта история про суместное выступление Ангуса Янга, легендарного гитариста гурта ACDC, и який долучився до Guns N' Roses под час концертов у 2016 и 2017 годах и виконував разом с ними классичные хиты. Дякую всем, кто в эти 2 годинки бавил час разом с нами. Сподіваюся, что вам было цікаво и корисно. Будьте активными и надалей, заставайтесь на хвале радио «Столица», а мы, ведущая Алла Иванова и гукрежиссер Светлана Антонова, жадаем усім доброго настрою, выдатного авторка и всего самого-самого наилепшего. Почуемся, покуль!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Зрабіўшы стаўку на ўкараненне найноўшых адукацыйных тэхналогій у рабоце з таленавітымі дзецьмі, у Беларусі стартаваў працэс фарміравання інтэлектуальнай эліты, у сувязі з чым узнікла неабходнасць стварэння універсітэта будучыні. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе, прысвечанай абмеркаванню канцэпцыі Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій.
2: Речь идет о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту Академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра Академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно, и потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно.
1: Каля 16 тысяч сем'яў у Мінску атрымаюць аднаразовую матэрыяльную дапамогу да школы, паведаміў намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Глеб Лаўрыновіч. Выплата складзе 159 рублёў на адно дзіця. Для атрымання сродкаў бацькам трэба звярнуцца ва ўстанову адукацыі з заявай і неабходнымі дакументамі. Выплачвацца дапамога будзе да канца верасня. Спецыялісты правераць асартымент школьных тавараў у магазінах, паведамілі ў прэс-службе Федэрацыі прафсаюзаў. Пералік тавараў шырокі, адзенне і абутак для хлопчыкаў і дзяўчынак розных узроставых груп, а таксама канцылярскія тавары, ад заплечнікаў, дзённікаў і сшыткаў да фарбаў і набораў каляровай паперы. Грамадзяне могуць самі паведаміць аб недахопе тых ці іншых тавараў. Заўвагі, пытанні і прапановы прымаюцца на афіцыйным інтэрнэт-партале Федэрацыі. У Мінску зараз плюс 28. На сераду сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу плюс 16-22, днём ад плюс 28 па поўначы да плюс 38 па поўдні. У абласных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродне 32-34, у Гомеле 35-37, у Бресте 36-38. У столице у ночи плюс 18-20, у день 30-32, переменная облачность без істотных ападкаў.
3: Лето, солнце и... для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахматы скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Віцебская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву нумар 1 з'яўляецца кузняй па падрыхтоўцы спартсменаў высокага класу ў Беларусі. Тут трэніруюцца каля 1100 спартсменаў-навучэнцаў і каля 300 у групах агульнага развіцця на платнай аснове. І менавіта тут вядуць падрыхтоўкі прадстаўнікі нацыянальнай зборнай па скачках на батуце. Як арганізавана работа, што дазволіла трапіць на рэспубліканскую дошку гонару, і ці складана быць кіраўніком жанчынай, аб гэтым і не толькі. У бліжэйшыя хвіліны наш спікер, дырэктар установы Кацярына Калмагорава. І адразу хочацца спытацца, Кацярына Уладзіміраўна, што адчулі ўсё ж такі такі гонар? Указам прэзідэнта школа занесена на рэспубліканскую дошку гонару па выніках работы за 2025 год.
2: Впервые в истории нашей области спортивное учреждение занесено на республиканскую доску почета, поэтому мы, когда узнали, мы, конечно же, всем коллективам были несказанно этому рады, и это итог долгих лет, конечно, работы каждого, как говорится, винтика и болтика в коллективе, каждого человека на своем месте, который самоотверженно трудится и вносит свою лепту в наш общий результат. Поэтому очень приятно, что и главой государства, и правительством, и руководством отрасли замечают вот эти старания, замечают наши результаты, и это, конечно, мотивирует на дальнейшую работу, чтобы еще и не один раз гордиться тем, что мы занесены на республиканскую доску почета.
1: Несомненно, особный гонор – это центр по скачках на батуте.
2: Этот центр был построен и сдан в эксплуатацию в 2019 году. Он построен после того, как наш спортсмен Владислав Гончаров привез нам первое олимпийское золото в нашу школу. Наша школа – это комплексная школа. Здесь культивируются не только прыжки на батуте, но и другие виды спорта. Это все гимнастические виды спорта. Акробатика спортивная, спортивная гимнастика мужская, женская, художественная гимнастика и прыжки на батуте. И еще дисциплина в прыжках на батуте есть дисциплина прыжки на акробатической дорожке. Вот эти все виды спорта у нас культивируются. Ну и, конечно же, флагманом нашей школы является, конечно, отделение прыжков на батуте. В нашем учреждении проходит подготовку вся национальная команда Республики Беларусь, включая резервный состав. Наша школа и центр по прыжкам на батуте является основной базой для подготовки национальной команды Республики Беларусь.
1: Ну, тут же и детки тренируются, правильно?
2: Есть группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования, в которых Ольга Анатольевна своим зорким опытным глазом отбирает вот этих вот юных маленьких звездочек, которые впоследствии завоевывают олимпийские медали.
1: Ведаем, что площадь забудовы больше за 2500 квадратных метров. А что еще на ее находится?
2: Есть зал хореографии, тренажерный зал, бассейн, раздевалки, трибуны на 200 мест и спортивный зал 24x48 и на 14 метров квадратных. В общей сложности он занимает 1152 квадратных метра. Вместе, опять же, инфраструктура и раздевалки, спортивные объекты только по всем вышеперечисленным мною видам спорта. По гимнастике спортивной, гимнастика художественная, акробатика спортивная и еще один объект, в который вырос Владислав Гончаров. Это у нас спортивный зал на базе общеобразовательной школы номер 45.
1: Олеж, не просто кировать ее такой великой господаркой.
2: Хозяйство действительно большое. У нас, кроме этого здания, еще 4 объекта. Всего в школе 5 объектов, на которых мы занимаемся и проводим учебно-тренировочный процесс. Всю работу делают люди, конечно, и без коллектива, без слаженного и рабочего коллектива, конечно, сложно организовать.
1: Як символічна установа на республіканскай дошцы гонару. Кіраўнік, прадстаўніца чароўнай паловы. І ўсё гэта ў год беларускай жанчыны. А калі б вас спыталіся, Кацярына Владзіміраўна, якія яны, беларускія жанчыны, як бы вы нас апісалі?
2: Беларуская жанчына в первую очередь патрыот сваёй страны. Человек ответственный и посвящающий себя своему делу, своей семье, своей стране. И на плечах наших женщин лежит большая ответственность за то, как выглядит наша страна. И благодаря нашим женщинам она выглядит цветущей, красивой, солнечной и очень душевной и доброй. И все люди, которые посещают нашу страну, все люди, которые приезжают к нам в гости, это замечают. Какие у нас красивые женщины, какие они светлые, добрые, как и наша Родина.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, наш сегодняшний спикер – директор Витебской специализованной детячей юнацкой школы Олимпийского резерву номер 1 Катерина Калмогорова. А на этом дозвольте развитаться с самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, витаю, меня зовут Василь Данилов, расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать Международный день светлофора. Зеленый наперед, червоный стоп, желтый означает рызыка. Коли хопит смелости, рызыкни и иди наперед. Минск плюс 30-32, переменная облачность без истотных опадков. Великая частка життя проходит у радостном чакании зарплаты, автобуса, зеленого сигнала светлофора, завершение загрузки компьютерных программ. Гродно плюс 32-34, переменная облачность без опадков. Наша свобода нагадує світлофор, в якого горять три огні одразу. Брест плюс 36-38, перемінна облачність без опадків. Ми всі різні, і у кожного з нас своя дорога і свої світлофори. Вітебск плюс 28-30, перемінна облачність, краткочасовий дощ. Хто переходить вулицю не на тое світло, ризикує перейти на тое. Гомель плюс 35-37, перемінна облачність без істотних опадків. Їдеш худко, їдеш повольно, однак усі шанси виравновує світлофор. Могилёв плюс 31-33, переменная облачность без истотных опадков. Переходишь в улицу на зеленое светло, верьте в перемогу справедливости.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Концепцию створения Академии интеллектуальных технологий обмерковали на нараде у президента. Александр Лукашенко выказал меркование, что не треба уводить узростовые обмежования для навучания у новой установе и набирать туда только молодь.
2: Давайте определимся, какие там будут направления. Мы там будем разрабатывать новые типы, модно говорить сейчас, беспилотников, или же будем новые материалы создавать и создадим через 200 лет эти новые материалы. Уже где-то на Кольском полуострове найдут еще какой-нибудь, вы, наверное, слышали, элемент, который дороже золота и так далее. Слышали вы? Поэтому нам надо, я не говорю, что вот прямо сегодня. А это все-таки должно быть обращено в будущее. Но результат приносить желательно, если не при моей, при вашей жизни точно. Это мы каждый год должны людям доказывать. И самому себе, и людям, что не зря создали. И что вот это вот самые зернышки, самые лучшие, их много не будет в стране. Они там найдут свое место. И мне кажется, неважно в каком возрасте. Но если вы только видите там, что после 10 класса или, допустим, после вуза должны быть там, Я говорю, если Владимир Борисович умная голова, он давно после вуза, или Наталья Владимировна тоже уже не вчера вуз закончила, а вот искра какая-то там прилетела в голове, и может в центре дать хороший результат. Не беспилотник изобретет Владимир Борисович, а изобретет мощнейшее средство борьбы с беспилотниками и обнулит в мире все эти беспилотники. Как-то не вяжется это с тем, что это десятиклассники там обязательно должны быть или после вуза должны быть. Надо талантливым людям открыть дорогу в эту академию.
1: Першы ў Беларусі сертыфікат адпаведнасці міжнародным стандартам уручаны Мінскаму цэнтру гінекалогіі. Ён устанаўлівае патрабаванні да сістэм менеджменту, якасці арганізацыі аховы здароўя і канкрэтызуе іх з уліку спецыфікі медыцынскай дзейнасці. Новы стандарт надае ўвагу клопату не толькі аб пацыентах, але і аб персанале. Асіповіцкі вопытны лясгас сёння паведаміў, што паблізу аграгарадка Ліпень быў заважаны мядзведзь. Грамадзян заклікаюць выконваць правілы асцярожнасці. Як адзначылі ў Мінлясгасе, галоўнае правіла не ўцякаць ад дзверы, а паспрабаваць павялічыць свой аб'ём. Напрыклад, падняць куртку або заплечнік уверх на выцягнутых руках. У Мінску зараз 29 градусаў цяпла. На сераду сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі за анамальнай спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі прыйдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер умераны, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу 16-22, днём ад 28 па поўначы да 38 па поўдні. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 28-30, у Магілёве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Брэсті 36-38, у Сталіцы ўначы 18-20, у дзень да 32 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: там на дворе?
1: Навигатор. Сябры, вітаю, меня зовут Василь Данилов. Расскажу вам, что там завтра на дворе. Будем отзначать Международный день светлофора. Зеленый наперед, червоный стоп, желтый означает рызыка. Коли хопит смелости, рызыкни и иди наперед. Минск плюс 30-32, переменная облачность без истотных опадков. Великая частка життя проходит у радостном чакании зарплаты, автобуса, зеленого сигнала светлофора, завершение загрузки компьютерных программ. Гродно плюс 32-34, переменная облачность без опадков. Наша свобода нагадує світлофор, у якого гарать три огні одразу. Брест плюс 36-38, перемінна облачність без опадків. Ми всі різні, і у кожного з нас своя дорога і свої світлофори. Вітебск плюс 28-30, перемінна облачність, краткочасовий дощ. Хто переходить вулицю не на тое святло, ризикує перейти на тое. Гомель плюс 35-37, перемінна облачність без істотних опадків. Їдеш худко, їдеш повольно, однак усі шанси виравновує світлофор. Могилёв плюс 31-33, переменная облачность без истотных опадков. Переходишь в улицу на зеленое светло, верьте в перемогу справедливости.

0: Радио «Столица». Оперативно на Радио «Столица».
1: У столицы 19:01. Что пагражае маці непаўналетняму сыну за распаўсюджванне наркотыкаў і якую пастку для жадаючых перасекчы мяжу арганізавалі афірысты. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Евгенія Любіна. Маці ўцягнула сына падлітка ў наркабізнес. Падрабязнасцямі крымінальнай справы падзяліўся начальнік управлення па наркаканантролю і процідзеянні гандлю людзьмі Віцебшчыны Дзяніс Шкурко.
2: В Віцебском районе сотрудниками наркоконтроля Северного региона при силовой поддержке ОМОН задержаны мать и сын, которые распространяли наркотики на территории Орши и областного центра. Установлено, что 40-летняя жительница Орши и ее 15-летний сын с целью сбыта хранили при себе и в тайниках около 200 граммов особо опасного психотропного вещества мефедрон. Карьера фигурантов продлилась не более месяца. Женщине и подростку грозит до 15 лет лишения свободы.
1: Экс-солист гурта «Для Пеструбяцкой» Сергей Михалук заочно осужден в Беларуси на 4 года. Подставой стали видеоролики 2021-2022 года с негативной оценкой керовника державы и супрацовников силовых структур. Суд призначил его виноватым у распальвания социальной вооружести и образе президента. У Бресте арендатор выкрав сейфа господыни на запашенные за 30 годов гроши. Фигурант долгий час жил у пожилой женщины у летнем домику на придомовой территории. Допомагал ей по господарце, тому не выкликал сомнений. Первую частку грошей зломысник скрав зимой, коли выпадково убачил, куда пенсионерка хавая ключ от сейфа. Коли сродки скончились, мужчина повторно выкрав еще несколько тысяч рублей, как купить автомобиль. Пропажу женщина зауважила только летом. Усяго фигурант скрав больше за 45 тысяч рублей. Он затриманный под вартом. Фішынгавая спасылка одной из организаций Державного мытного комитета распаўсюджваецца в интернете. Яна называется «Система кіравання чаргой мытного оформления» и выглядает правдоподобно. Використовуются у тым ліку данные из официальных ресурсов Беларуси. У ведомстве нагадывают, официальный сайт регистрации в системе электронной чарги Белмытня сервису мае только один домен – booking.declarant.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама на радио столицы.
1: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица Кропка Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица Кропка Бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. У Беларусі стартаваў працэс фарміравання інтэлектуальнай эліты, у сувязі з чым узнікла неабходнасць стварэння універсітэта будучыні. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на нарадзе па абмеркаванні канцэпцыі Акадэміі інтэлектуальных тэхналогій.
2: Речь идёт о создании кардинально новой образовательной среды, гибкой, междисциплинарной, ориентированной на результат, интегрированной в реальные экономические процессы, в первую очередь под потребности нашей страны. Именно поэтому назрела необходимость создания нового университета, университета будущего. И мы договорились, что такому учреждению, как вы его называете, академии, сегодня быть. Но это не значит, что ректоры остальных вузов могут умыть руки и Академия наук не заниматься подготовкой специалистов для наукоемких производств, переложив все на эту Академию. Этой задачи никто с наших вузов не снимает. Правительству иным заинтересованным поручалось детально проработать все вопросы и предложить полноценную содержательную концепцию функционирования этого центра Академии или университета. Проекты документов соответствующих у меня на столе, но перед тем, как их подписать, принять решение, хочу услышать ответы на ряд вопросов от присутствующих. Я хотел бы слышать еще раз ваше мнение. Ошибиться ни в коем случае нельзя, потому что это затратно. И потому что у нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси это предостаточно.
1: Александр Лукашенко выказал спочуванне у сувязі со смертью былога министра экономики Владимира Шымова. Президент назвал его выдатным вученым-экономистом, державным деячем, з ім якого связано становление национальной экономической школы. Шымов унес значный уклад у развитие народной господарки и выховал целую плеяду специалистов. Беларусь лидирует у российских туристов по бронированию жилья на лето сярод краин близкого замежа. Такую информацию представил Российский союз туриндустрии по данных системы онлайн-бронирования. На нашу краину пропадает больше за половину всех бронирований. Вандровцы, как правило, выбирают туристичное жилье на 2-3 ночи. У Глыбоцким районе ратавальники вытягнули мужчину с багны. Потерпелый захрас у балуте за 30 метров от берега у вёсцы Чычылі. Супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях доставили его на сушу. Мужчины шпиталізаваны. На сераду синоптики объявили червоный уровень небезопасности за аномальной спякоты. Прогнозуется переменная облачность. У ночи на большей части территории днем местами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. У ночи и раницей местами слабый туман. Температура по ветру ночью 16-22, днем от 28 по полночи до 38 по полдню. У областных центрах у сераду у день чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Бресте 36-38, у столицы у ночи 18-20, у день 30-32 градуса тепла, без істотних опадков.

0: Я прошу тебя, прости.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Мэты накіраваных маладых людзей у Беларусі з кожным годам становіцца больш, і неабходна рабіць усё магчымае, каб яны заставаліся ў нашай краіне. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на нарадзе па пытаннях стварэння акадэміі інтэлектуальных тэхналогій.
3: В цэлым аддзельныя шагі ў гэтым направленні зделаны. Результат вроде бы ёсць. Цэлеўстремлённых, граматных, гатовых пастаянна вучыцца маладых людзей у нас ежегодна становіцца больш. Толькі ў гэтым году ў вузы паступіла порядка 600 победителей міжнародных олимпиад и конкурсов и президентских стипендиатов. Вот это уже задача администрации и правительства, чтобы ребята, которых мы видим, они победители там и по другим критериям, толковые ребята, способные, талантливые, чтобы они у нас оставались и пользу приносили нашему обществу. Ощутимый вклад в подготовку лучших из лучших приносит национальный детский технопарк. Вот вы мне приводите его в пример правильно. Ежегодно порядка 150 его выпускников получают рекомендации и без экзаменов поступают на инженерную специальность. Ну, надо посмотреть, как они еще там образовываются и учатся на этих инженерных специальностях. А то мы рекомендацию дали, считай, без всякого труда они поступили в вузы, но мы все-таки все присутствующие здесь как-то корячились, чтобы поступить в вузы. Так же? Это молодежь просто поступила. Мы у них увидели хороших инженеров. А вот сейчас посмотреть, становятся ли они инженерами хорошими. Обязательно надо посмотреть, чтобы сделать окончательные выводы. Один вывод правильный, что в 2021 году, открывая технопарк Минский, мы поступили правильно. Сосредоточил там лучшие умы.
2: Масштабная тактика спецыяльныя вучэнні па ліквідацыі умоўнага пажару на аб'екце захоўвання нафтапрадуктаў прайшлі ў Асіповіцкім раёне. Акрамя мясцовых ратавальных падраздзяленняў, удзел прынялі прадстаўнікі Бабруйскага, Глузкага, Пухавіцкага і Старадарожскага раёнаў. Вялікую ўвагу ратавальнікі надалі падслаёваму спосабу тушэння рэзервуару і вядзенню пеннай атакі. Супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях пацвердзілі сваю гатоўнасць да ліквідацыі пажару на аб'ектах нафтахімічнай галіны. Дзяжурная інспекцыя Мінскай вобласці працягвае весці ўзмоцнены кантроль за мотатранспартам. З пачатку перыяду супрацоўнікі выявілі звыш 7 тысяч парушэнняў, дапушчаных матацыклістамі. Сярод тых каля тысячы фактаў язды без права кіравання. Дзяжурная інспекцыя заклікае аматараў мотатранспарту строга выконваць правілы дарожнага руху і быць уважлівымі за рулём. На сераду синоптики объявили червоный уровень небезопасности за аномальной спякоты. Прогнозуется переменная облачность. Уначе на большей части территории днем местами пройдут короткочасовые дожди. У особных районах навальницы с порывистым ветром. Уначе и раницей местами слабый туман. Температура по ветру ночью 16-22, днем от 28 по полночи до 38 по полдню. У областных центрах у сераду у день чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 31-33, у Гродні 32-34, у Гомелі 35-37, у Бресте 36-38, у столице уночи 18-20, у день 30-32 градуса тепла без істотних опадков.
4: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Віцебская спецыялізаваная дзіцяча-юнацкая школа алімпійскага рэзерву нумар 1 з'яўляецца кузняй па падрыхтоўцы спартсменаў высокага класу ў Беларусі. Тут трэніруюцца каля 1100 спартсменаў-навучэнцаў і каля 300 у групах агульнага развіцця на платнай аснове. І менавіта тут вядуць падрыхтоўкі прадстаўнікі нацыянальнай зборнай па скачках на батуце. Як арганізавана работа, што дазволіла трапіць на рэспубліканскую дошку гонару, і ці складана быць кіраўніком жанчынай, аб гэтым і не толькі. У бліжэйшыя хвіліны наш спікер, дырэктар установы Кацярына Калмагорова. І адразу хочацца спытацца, Кацярына Владзіміраўна, што адчулі? Усё ж такі такі гонар указам прэзідэнта, школа занесена на рэспубліканскую дошку гонару па выніках работы за 2025 год.
2: Впервые в истории нашей области спортивное учреждение занесено на республиканскую доску почета, поэтому мы, когда узнали, мы, конечно же, всем коллективам были несказанно этому рады, и это итог долгих лет, конечно, работы каждого, как говорится, винтика и болтика в коллективе, каждого человека на своем месте, который самоотверженно трудится и вносит свою лепту в наш общий результат. Поэтому очень приятно, что и главой государства, и правительством, и руководством отрасли замечают вот эти старания, замечают наши результаты, и это, конечно, мотивирует на дальнейшую работу, чтобы еще и не один раз гордиться тем, что мы занесены на республиканскую доску почета.
1: Несомненно, особный гонор – это центр по скачках на батуте.
2: Этот центр был построен и сдан в эксплуатацию в 2019 году. Он построен после того, как наш спортсмен Владислав Гончаров привез нам первое олимпийское золото в нашу школу. Наша школа – это комплексная школа. Здесь культивируются не только прыжки на батуте, но и другие виды спорта. Это все гимнастические виды спорта. Акробатика спортивная, спортивная гимнастика мужская, женская, художественная гимнастика и прыжки на батуте. И еще дисциплина в прыжках на батуте есть дисциплина прыжки на акробатической дорожке. Вот эти все виды спорта у нас культивируются. Ну и, конечно же, флагманом нашей школы является, конечно, отделение прыжков на батуте. В нашем учреждении проходит подготовку вся национальная команда Республики Беларусь, включая резервный состав. Наша школа и центр по прыжкам на батуте является основной базой для подготовки национальной команды Республики Беларусь.
1: Ну, тут же и детки тренируются, правильно?
2: Есть группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования, в которых Ольга Анатольевна своим зорким опытным глазом отбирает вот этих вот юных маленьких звездочек, которые впоследствии завоевывают олимпийские медали.
1: Ведаем, что площадь забудовы больше за 2500 квадратных метров. А что еще на ней находится?
2: Есть зал хореографии, тренажерный зал, бассейн, раздевалки, трибуны на 200 мест и спортивный зал 24x48 и на 14 метров квадратных. В общей сложности он занимает 1152 квадратных метра. Вместе, опять же, инфраструктура и раздевалки, спортивные объекты только по всем вышеперечисленным мною видам спорта. По гимнастике спортивной, гимнастика художественная, акробатика спортивная и еще один объект, в который вырос Владислав Гончаров. Это у нас спортивный зал на базе общеобразовательной школы номер 45.
1: Алиш, не просто кировать ее такой великой господаркой.
2: Хозяйство действительно большое. У нас, кроме этого здания, еще 4 объекта. Всего в школе 5 объектов, на которых мы занимаемся и проводим учебно-тренировочный процесс. Всю работу делают люди, конечно, и без коллектива, без слаженного и рабочего коллектива, конечно, сложно организовать.
1: Як символична установа на республіканскай дошцы гонару. Кіраўнік, прадстаўніца чароўнай паловы. І ўсё гэта ў год беларускай жанчыны. А калі б вас спыталіся, Кацярына Уладзіміраўна, якія яны, беларускія жанчыны, як бы вы нас апісалі?
2: Беларуская жанчына в первую очередь патрыот сваёй страны. Чалавек ответственны и посвящающий себя своему делу, своей семье, своей стране. И на плечах наших женщин лежит большая ответственность за то, как выглядит наша страна. И благодаря нашим женщинам она выглядит цветущей, красивой, солнечной и очень душевной и доброй. И все люди, которые посещают нашу страну, все люди, которые приезжают к нам в гости, это замечают, какие у нас красивые женщины, какие они светлые, добрые, как и наша Родина.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, наш сегодняшний спикер – директор Витебской специализованной детячей юнацкой школы Олимпийского резерву номер 1 Катерина Калмогорова. А на этом дозвольте развитаться самыми лепшими пожаданиями.
0: Столичный гость.
3: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: На радио «Столица».
1: Ведаете, тяжко было уявить, что после годины гучания у меня в голове все не смешается в одиную гуковую массу. Одна композиция «Tears of Clown» затекала слых галоным чином своим незвычайным ритмичным малюнком у початку, а затем и своей припевной часткой. Диккенсен выдает череду таких приемных мелодий, якія сапраўды зачаровывают. Особенной уваги заслуговывает гитарное соло с характерными эффектами и шчыльными, ледь шурпатыми приемами. Яны надают и без того винтажному гучанию додатковые оттенки, робят гук больше живым. Дарэчы, Iron Maiden присвятили эту композицию актеру Робину Уильямсу.

0: Реклама на радио столицы.
1: Телерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
2: Рок-альбом на радио столица.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радио «Столица».
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая «Столица».

0: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».
1: Больше текста, ноль внимания. В этом интернет-тумане ты не спишь, и я, наверное, шаг друг другу все же верный. Напиши мне, что ты видишь, что ты ценишь, ненавидишь. Буду краток в этом такте. Я искал

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали за 16 кілометрів від Вітебска. У місце вельми прыгожае, загадкавае, энергетычна моцнае, звязанае з імем вядомага рускага мастака Ільі Рэпіна. Тым больш сёння, 5 жніўня, яго дзень нараджэння. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Куды едзем? У музей-сядзібу Ільі Рэпіна у Здраўнёве. У архіўных дакументах гэта месца ўзгадваецца ўжо з канца 18-га стагоддзя. Тады гэта была вёска, што ўваходзіла ў склад вялікага маёнтка. Расказвае наш гід вучоны сакратар Віцебскага абласнога краязнаўчага музея Валерый Шышанаў.
2: Разныя названія: Драўнёва, Сафіевка, Малая Койтава, Здраўнёва. І в канце канцов закрепілася на Здраўнёва. І гэта названне вернула імені іменна Рэпіна.
1: Закономерное пытанне, чаму Ілья Яфімавіч набыў менавіта Здраўнёва. І гэта дакладна невядома, ёсць некалькі версій, якая з іх бліжэйшая да праўды адназначна не скажаш.
2: По переписке прослеживается, например, что после того, когда Рэпін продал свою известную картину «Запорожцы», у него появились деньги, он решил осуществить свою мечту о приобретении имения, искал себе подходящее имение в окрестностях Петербурга, и вот в одном из писем, письмо датируется 26 апреля 1892 года, упоминает о том, что не смог подыскать себе подходящее имение. А уже 1 мая он побывал в Здравнево, он пишет о том, что вот ему очень понравилась эта местность, и что произошло в эти вот буквально 4 дня, кто ему подсказал о существовании Здравнёва. К сожалению, мы не можем установить, в переписке это не упоминается. Но так или иначе, это случилось. На момент покупки это было довольно запущенное имение. Бывшая владелица Софья Яцкевич была одинокой женщиной, и уже пожилой, и не могла заниматься достаточно большим хозяйством. 180 тем земли, 40 коров, лошади, молотилка. Конечно, это требовало определенных усилий.
1: Мастак Рэпін с энтузиазмом узяўся за новую гаспадарку. Мацавалі набярэжную, перабудавалі сядзібны дом, а яшчэ сучаснай мовай кажучы, добра ўпарадкавалі прылеглую тэрыторыю.
2: Асобна ў первыя годы Рэпін з увлечэннем занімаўся хозяйствам, даже сам иногда принимал участие в работах. В переписке упоминается, что Рэпін работал и лопатой, выравнивал дорожки, дробил щебень, сам составлял, сохранился такой автограф, таблицу севооборота. Но позже все-таки ему немножко хотелось больше внимания уделять искусству. Был нанят управляющий имением, и, конечно, у Рэпина появилось больше времени. Но известно, например, что Рэпин вставал очень рано, в 4 утра и даже раньше, как, в общем-то, и в крестьянских семьях в то время начинался рабочий день. Он уходил и в поле, наблюдал за ходом работ и не расставался при этом, конечно, и с карандашом, с бумагой. Сохранилось большое количество рисунков, на которых запечатлены вот эти сельские занятия.
1: Важна сказаць, што Ілья Рэпін не імкнуўся атрымліваць прыбытак ад гаспадаркі, хоць вядома, гэта і было важна.
2: Потому что нужно было имение все-таки содержать. У Рэпіна были наемные рабочие, которые были рады тому, что вот здесь можно было и подзаработать. Рэпін хорошо платил, не так дорого продавал излишки своих продуктов. Поэтому в целом все были довольны. И Рэпін иногда он писал в письмах, что ему было забавно слышать, как крестьяне благодарили его. Благодарем, барин, благодарем. И он даже так тоже иронически писал, что, может быть, даже стал бы богатым человеком.
1: При этом Илья Яфимович не хотел стать паном. Яму по духу были близкие яго сяляне.
2: Хотя они и называли его барином, может быть, даже с крестьянами, он был ближе, чем с местными помещиками. Во всяком случае, так это в литературе обычно и подается. Крестьяне понимали то, что он им близок, поэтому была между ними и дружба, была и помощь. Особенно это проявилось уже в 20-е годы, когда в 18-м году бывшие помещики своих имений выселялись, и тогда же, летом 18-го года, сюда приехала младшая дочь Татьяна Ильинична. И она писала о том, что крестьяне заступились за них. Они говорили о том, что Рэпин никогда барином не был, он также работал, и в конце концов семья была оставлена в этом имении. Хотя, конечно, это было очень трудное время. Через все волны раскулачивания, выселения близкие Рэпина прошли.
1: Здраўнёва дзесяцігоддзямі заставалася ў запусценні. Сядзібу пачалі аднаўляць у другой палове 1980-х. Музей стварылі ў 88-м, але адноўлены будынак у 95-м знішчыў пажар, і толькі праз 5 гадоў Здраўнёва зноў сустрэла наведвальнікаў. У сядзібе цяпер рэгулярна праходзяць розныя пленэры, традыцыйнымі становяцца фестывалі, сустрэчы, але каб завітаць сюды, не варта чакаць асаблівай нагоды. Сам музей, ліпавая алея, пейзажы, усё для таго, каб адпачынак цела і душы ў гэтым цудоўным, ціхім і маляўнічым месцы атрымаўся выдатным. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.